0: Listen and repeat.
1: С тобой, владычица. С тобой, владычица.
2: Мир.
3: Мир.
2: Мир.
4: Атыща.